твое сердце, а? Нема тут превише математики, так? Не треба ти ни диплома, ни ова, ни она. Уо!